0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Bist du bereit? Fiesta Mania bringt die Party direkt zu dir.
2: Das bringt's voll. Geil, Hammer.
1: Hier wird gefeiert.